самый красный сен. Ты си коцур Дамьянек, а я малый хлопец Данек, давно уж тебя знам. Ты рад делаешь кочичины, а я засе клуковины, придешь негде к нам. Найдешь мне на пути в кувшичку на рачке, будем се кочковать на заграде, схвам се ти до поночки. А гдибыс мне целый день не нашел, приду се ти сдать, аж будешь